мир, какая правда бай. Мударник, он первый жен, один праздник, в этом закону край. Играй, тебе нервы, куда придут мир, какая правда бай. Мударник, он на всему, играй, играй.